моя фишка. Я просто пышка, пушка, пышка. Дивна для всіх непрочитана книжка. Я просто пышка, пушка, пышка. Тату на обличчі не моя фишка. Я просто пышка, пушка, пышка. Дивна для всіх непрочитана книжка. Я просто пышка.